0: зайти в ПО, переправлять таймер.
1: Как? Рома,
0: это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходить. Лен, ты иди в ПО, Саш, а ты вручную.